0: для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
1: Коммерческие объявления.
2: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63. В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
3: Перезапись, оцифровка видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
4: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
5: Реклама.
6: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
5: Energy.
6: Energy.

0: don't mind.
1: Ньюсмейкеры on Energy.
2: Я сейчас расскажу, чего мне не хватает. На выходных лежу, значит, я выбрал фильм. Включил, значит, на большом телевизоре, значит, крутое кино, выключил свет. Смотрю, вроде как бы все отлично, а я не понимаю, что мне чего-то, ну, понимаю, что мне чего-то не хватает, и понимаю, что мне не хватает вот этого запаха попкорна, который есть в кинотеатре. Вот этой смеси запахов разной еды, которая витает в воздухе, когда ты смотришь кино и понимаешь, что ты в моменте что-то не взял. Решили вопрос очень знатно. Как, значит, объединить в себе маленькую такую панду, потом такого маленького медведя, сделать это замечательное животное с повадками кошки, чтобы оно было такое ласковое, тактильное, игралось с тобой, и при всем при этом решили вопрос с запахом. Это замечательное животное пахнет попкорном.
3: Так, и... подождите, вот для тех, кто я.
2: Хорошо.
3: Началось все с того, что ты лежал дома, смотрел фильм, хотел попкорн. А дальше решили создать кошку, которая пахнет попкорном.
2: Нет, я сказал, представьте себе кошку, которая как медведь.
3: Хорошо.
2: Такая же тактильная. И уже потом хотел сказать, что она пахнет попкорном. То есть можно и потискать, и бегает она вокруг тебя. И при всем при этом, когда ты ее обнимаешь, она пахнет попкорном. Вопрос, как ее в темноте не съесть?
3: Ну, во-первых, прикольно, что появился хищник, который пахнет как перекус. А во-вторых, мне кажется, кот с ароматом кинотеатра – это прям мечта для тех, кто следит за фигурой. Ты смотришь фильм и просто нюхаешь кота. Супер.
2: При всем при этом, смотри, девчонки, вам на заметку. Приди к своему сегодня и скажи вечером: «Хочу бентуронга», и просто посмотри на его лицо.
1: «Джойстики 2.0». Утреннее шоу на Радио Энерджи.

0: Joysticks. Рома и Даша на Радио Energy.
1: 8:30 в Москве – идеальное время для пробежки. Кстати, говорят, что Гарри Стайлз специально просит формировать свой тур так, чтобы в том городе, где он оказывался, проходил марафон, и он мог принять в нем участие. Настолько человек любит бег. Если ты тоже хочешь почувствовать себя немного Гарри Стайлзом, то у нас для тебя отличная новость. Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая. В Москве.
2: Прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Radio Energy на номер 8-985-382-3333.
1: Лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника.
0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на Jakar.ru от 4 774 000 рублей.
15: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
16: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
17: «Пятерочка» выручает!
18: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: активные вы наши. Energy Лига Героев приглашает всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.
1: Для того, чтобы получить два слота на участие в забеге, присылай скрин своей пробежки в удобный для себя мессенджер Радио Energy на номер 8-985-382-3333.
0: И сегодня победителем дня становится Гриша. Он прислал нам лучший результат своей пробежки – 14,5 километров. Гриша, привет.
2: Да, Рома, Даша, доброе утро.
1: Гриш, подскажи, пожалуйста, а нельзя было найти девчонку поближе? Да каждый день тебе 14,5 туда, 14,5 обратно.
0: У нее интернет отключили, да? И ты приходил к ней и говорил, пойдешь со мной на свидание?
1: Нет, он ей смс-ку рукой написал на листочке, принес, отдал, а теперь за ответом надо будет бежать.
0: Так, Гриша, теперь ты рассказывай, 14,5 километров, это было твое осознанное решение или от кого-то убегал?
2: Осознанное, целенаправленное.
0: Сколько лет ты уже занимаешься бегом? Ну или, может, я загнула лет, недель сколько ты занимаешься бегом?
2: Год.
0: Год, это солидно. И время, я считаю, отправляться на полумарафон, чтобы, так сказать, продемонстрировать достижения за этот год. Чтобы попасть тебе в самую крутую команду, команду Радио Energy, и пробежать 10 километров, тебе нужно поиграть с нами в десяточку.
1: Смотри, спросишь нас, почему в десяточку? Давай спроси, почему в десяточку?
2: Почему в десяточку?
0: Ой, спасибо, не договаривались прямо.
1: В этом году «Забег РФ» проводится в 10-й раз. Мы набираем ровно 10 слушателей.
0: Правила очень простые, Гриша. Тебе необходимо назвать 10 плюсов бега прямо сейчас. Важно, причины не должны повторяться. Все понятно?
2: Ой, я готов, да.
0: Стартуем. Давай.
2: Так, выносливость, здоровье. Бег дисциплинирует, бодрит дух, укрепляет мышцы, улучшает настроение, особенно когда уже добежишь, помогает отлично собраться с мыслями, сжигает калории, улучшает сон, снижает стресс.
0: И достаточно, Гриша, остановись, остановись, иначе мы побежим уже после твоих аргументов.
1: Ты, Даша, Гриша, остановитель, что ли?
0: Гриша, ну знаешь, если надо было бы выбрать амбассадора бега в России, я бы выдвинула твою кандидатуру однозначно.
2: Я готов.
1: Смотри, от Радио Energy и Лиги Героев ты получаешь два слота на участие в забеге РФ в составе команды Радио Energy. Мы тебя поздравляем, ну и увидимся прямо там.
3: Это «Джойстики».
4: «Джойстики»?
3: «Джойстики 2.0».
0: Да!
3: Утреннее шоу.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: Воздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
0: Реклама.
5: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Morning Show на Радио Energy.
1: Доброе утро всем. 8 часов и 51 минута в столице. И какой самый плохой способ просить прощения? Это то, что интересует нас сегодня больше всего. Пиши в удобный для тебя мессенджер, либо в группе Радио Energy ВКонтакте. Номер наш точно такой же. 8-9-8-5-3-8-2-3-3-3-3.
2: Макс с нами поделился. Некоторые особы сначала молча ходят, типа обиделась в скобочках непонятно на что, а потом ведут себя, как ни в чем не бывало. И тут думаешь, попросить прощения, в скобочках непонятно за что, но или уже не надо, или все-таки надо. Максим, отвечаю от лица всех прекрасных дам, надо. Все.
1: Макс, отвечаю от лица всех прекрасных мужчин, сделаешь так один раз, так надо будет всегда. Это войдет в привычку.
2: Максим, иногда проще извиниться, чем вот искать повод поговорить.
1: А спорить мы будем еще где-то 12 лет, давай.
0: Шоу «Стики 2.0». Утреннее шоу на Радио Energy.

0: Реклама.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
14: Реклама. Energy FM.

0: утреннее шоу на Радио Energy.
1: Джойстики!
0: Джойстики 2.0. Рома Миронов, Даша Кудрич. Только лучшая музыка.
1: Да!
0: Твой день начинается с джойстиков.
2: Джойстикс
0: 2.0 на радио.
3: Доброго дня! Я тут посмотрел сегодня видос, значит, утром, где чайка, большая такая чайка, проглотила рыбу, которая очень сильно сопротивлялась и не хотела сдаваться. И эта рыба в момент, когда была уже внутри чайки, очень сильно трясла хвостом. В результате на проводах на столбе сидит чайка, которая вибрирует, как вибротелефон, причем с такой скоростью, что прям маму не горюй. Очень сильно посмеялся, советую.
4: Есть ощущение, что весь мир ополчился против чаек. Потому что я наткнулась на другой видос, где играли в футбол, по-моему, в Турции где-то. И футболист мячом попал в чайку. И ее вся сборная пыталась реанимировать.
3: Но все хорошо с птицей.
4: Не знаю, может, она потом съела рыбку, и ей опять было плохо. В общем, чайки, если что, мы за вас. А еще мы только за классную музыку, которую можно послушать. А здесь, на Energy, в этом часе нас порадует электронный дуэт.
0: Avalon Roxton, Vertigo.
3: Ну и скоро будет команда, которая из любого дня делает выходные.
0: Bob Sinclair and Kaiser, I can't wait.
4: А что будет прямо сейчас? Сейчас счетчик легендарности начнет зашкаливать.
0: Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight.

0: встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 on Energy.
1: Я задумался и вспомнил, как я в детстве, после того, как получил двойку, бывало и такое, хотя я отличник на самом деле, вот, я получил двойку и еще и получил замечание по поведению. Ждал, как мама вернется с родительского собрания и придумывал способы, как я буду извиняться. И вот я сижу, значит, на табуретке, реву и понимаю, что ни один из придуманных мной способов меня вообще никак не спасет.
2: Не, ну подожди, можно же подстелить себе соломку в виде того, чтобы приготовить ужин, да, там, родителям, убраться дома.
1: Я и убрался, и посуду помыл, ужин тогда я готовить не мог. В общем, все способы подмазаться я выполнил, как бы, но я понимал, что это все равно не сработает. Вот как извиняться тогда, я не знал вот вообще.
2: А чем закончилось?
1: Чем закончилось? На самом деле я больше боялся. Мне сказали, больше так не делай, и они пошли готовиться, потому что на следующий день приходили гости. Меня просто вот, ну...
2: Вот мне... видите, не сработало. Он делает так до сих пор.
1: Механика-то рабочая.
2: Мы сегодня хотим узнать, какой самый плохой способ просить прощения, по твоему мнению, существует. Можешь отправить сообщение в удобном мессенджере, либо зайти в группу Радио Энджи ВКонтакте и там оставить свой комментарий. А я в этом часе обязательно расскажу о том, как можно заработать на своем балконе.
1: И уже через пару минут будем играть бездушный кавер.
0: Джойстики? Джойстики 2.0.
3: Да!

0: Energy представляет
1: бездушный кавер
0: On Energy при поддержке искусственного интеллекта.
2: Так, 9.13. Самое время вам познакомиться с новым бездушным кавером, который мы для вас приготовили. Взяли мировой хит с помощью нейросети, поменяли в нем абсолютно все. И голос, и аранжировку, и манеру подачи. Единственное, что осталось, как в оригинале, это слова.
3: Тебе надо это все внимательно послушать. И если вдруг ты узнал этот хит, тогда отправляй либо его название, либо имя исполнителя в любом удобном мессенджере на номер Energy 8-985-382-3333. Если окажешься самым первым с правильным ответом, тогда футболка от Энджи твоя. Слушаем.
1: Бездушный кавер.

0: ты, что это Pink, что это Кэти Перри. И это Кэти Перри. Правильный ответ раньше всех прислала Аня, чей номер оканчивается на 21-20. Анечка, мы тебя поздравляем. Действительно, это песня Firework 2010 года. Футболка от NG твоя.
1: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0. Да! На

0: Доброго тебе дня, в столице 9 часов и 17 минут. И нам сегодня интересно, какой самый плохой способ просить прощения по твоему личному мнению. Отправляй сообщение в удобном для тебя мессенджере либо в группе Radio Energy ВКонтакте.
1: Рома написал: самый плохой способ совсем не просить прощения. Я, кстати, вот таких людей, кто отказывается извиняться, я их называю рассосашки. Потому что они считают, что само все рассосется и без ваших извинений.
0: Может быть, эта схема, кстати, и рабочая, если ты больше не хочешь видеть этого человека. Ты знаешь, как другу денег занять?
1: И исчезнуть?
0: Нет, ты занимаешь другу денег
1: и
0: исчезает друг, да. Наоборот, все получается.
2: Реклама. Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
7: Коммерческие объявления.
8: ВОО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Реклама.
7: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
2: Energy. Energy.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Для тех, кого волнуют квартирные вопросы, есть отличная новость, отличное предложение. В Москве есть один ушлый хозяин своей собственной недвижимости, у которого есть балкон. Балкон, если же...
2: Мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
3: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 60.

0: 53.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Реклама.
3: On Energy.
4: 2-79-63. 2-79-63.
2: Energy. Energy.

0: Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Реклама.
2: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
1: Energy. Energy.

0: Да, не будете одни, потому что в комнате проживает двое мужчин.
1: Из нюансов санузел и душ в соседнем фитнес-зале. Вот это из нюансов.
0: Риэлторов просят не беспокоить. Ну, наверное, чтобы их лишний раз не травмировать. Я считаю, отличное предложение. Вообще, Москва вышла на новый уровень. Ты теперь снимаешь не квартиру, а угол обзора.
2: Шоу «Стики 2.0». Утреннее шоу на Радио Energy.

0: «Я так больше не буду». Это был самый плохой в моем детстве способ просить прощения, потому что и мама, и папа знали, что я все-таки так буду.
1: Ну а с другой стороны, а что ты еще родителям скажешь? Вырасту, вам квартиру куплю, не обижайтесь на меня сейчас?
0: Тогда таких мыслей ты вообще не было. Тогда мысли были: конфет вам куплю, самых любимых моих, вот этих, которые с Мишкой.
1: И сам съем.
0: Конечно.
1: Мы сегодня узнаем, какой самый плохой способ просить прощения, по твоему мнению. Можешь отправить сообщение в удобном мессенджере, можешь в группе «Радио NG ВКонтакте» написать, как сделала Лиза.
0: Одно я знаю точно. Если просить прощения решил чем-то съедобным, лучше еще раз уточнить, есть ли у человека аллергия. В качестве извинения подарила подруге коробку клубники, а у нее аллергия. А я и забыла. Было очень стыдно. Я ела клубнику подруги, и мне было очень стыдно.
1: Подожди, подожди, а я сейчас подумала. А что, если им нравился один и тот же парень? Угу. И поэтому клубника оказалась не случайно у подруги.
0: Какие же вы все-таки девочки и парни, будьте внимательны, будьте начеку.
1: Да я просто сериалов много смотрю, а еще я смотрю вдаль. А вдаль я вижу игру «Шла Даша по шоссе». Звони нам, чтобы с нами поиграть. 8495-258-3343.
0: 8495-258-3343.
2: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при премии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
14: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности, в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
1: От Вернер?
18: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
1: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
18: Чижик. 100% гарантия качества.
19: Чижик.
20: Подробности на сайте чижик.клаб.
2: Реклама.
21: energyfm.ru.
22: Energy. Energy.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Для тех, кого волнует квартирный вопрос, есть отличная новость, отличное предложение. В Москве есть один ушлый хозяин своей собственной недвижимости, у которого есть

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Для тех, кого волнуют квартирные вопросы, есть отличная новость, отличное предложение. В Москве есть один ушлый хозяин своей собственной недвижимости, у которого есть балкон. Балкон, если что, застекленный. И он решил, а почему бы мне его не сдавать? Ну, правда. Каждый же мечтает в Москве обрести хотя бы пару квадратных метров. И вывесил объявление, где предлагает свою лоджию без отопления, но, напомню, да, окна там есть, за всего лишь 13 тысяч рублей в месяц. Какие плюсы? А плюсы значительные. До метро идти всего 7 минут пешком. Это близко по меркам Москвы.
2: Вообще
1: очень близко.
2: Идеально.
1: Там есть свет. Там есть стол, там есть даже стулья и шкаф. Это какая ж лоджия у него там огромная. Розетки есть. Из нюансов нужен свой матрас, да? Ну, не все ж вам, извините, за 13 тысяч рублей тоже хотели мне all-inclusive. Еще приятный бонус, вы никогда...

0: Только я никуда не выходила, а тут как вышла, да как пришла.
1: Все понятно, я объясню тебе почему. Как только в Москве стало плюс 20 и больше, Даша сразу вышла и куда-то пошла. Доброго дня всем.
0: Мы сейчас будем проверять чью-то память и чью-то дикцию и чью-то настроение в том числе. Ангелина из Нижнего Новгорода к нам дозвонилась. Ангелина, привет. Ангелина пока нам дозванивается вновь и вновь. Ангелину мы ждем, а пока объясним правила. У нас есть три слова. В данном случае это будет шеф, лев и блеф. Я назову последовательность, в ней будет 7 слов. И эти три слова будут просто миксоваться, повторяться. Задача игрока в точности повторить эту последовательность. Право на ошибок. Ну, есть.
1: Целых два. Ровно 30 секунд, 3 попытки, и давай 2 права на ошибку оставим.
0: Или да нет, конечно, одно? Рома, надо четко повторить за мной. Просто будет 3 попытки.
1: Хорошо, все как
0: всегда. Давайте в очередной раз вам открою тайну. Рома с 12-й, да, попытки сегодня попробовал повторить. Ангелина, привет.
2: Да, привет.
0: Ангелина, ты в космосе? Ты на гонках? Что такое? Почему связь пропадает?
2: Не знаю, не могу сказать.
0: Так, все, а вот теперь все высшие силы за то, чтобы ты у нас выиграла. Ты знаешь правила?
2: Да, да.
0: Супер, да. Давай тебе слова повторим, которые буду озвучивать. Шеф, лев, блеф. Все слова понятны?
2: Да.
1: Ну, если готова, говори готова, будем пробовать. 3 попытки у тебя.
2: Готова.
0: Стартуем.
3: Шла Даша по шоссе.
0: Попытка номер 1. Шеф, лев, блеф, блеф, лев, шеф, блеф. Ты?
2: Шеф, лев, блеф, блеф, блеф, блеф, шеф.
0: Неплохо, но на 5-м слове запнулась. А попытка номер 2. Шеф, лев, блеф, блеф, лев, шеф, блеф. Ты?
2: Шеф, лев, блеф, блеф, блеф, лев,
0: шеф. Эй, на 5-е слово. Так, 3-я заключительная попытка. Давай, Ангелина, соберись. Шеф, лев, блеф, блеф, лев, шеф, блеф. Ты?
2: Шеф, блеф, лев, лев, блеф, лев, шеф.
0: Все было хорошо, но не сегодня. Ангелина, ты старалась, ты пыталась. К сожалению, не получилось. Но, Ангелина, пообещай нам, что ты нам еще позвонишь, и мы именно в эту игру с тобой сыграем.
2: Да, обязательно.
1: Даш, а ты пообещай Ангелине, что будут именно эти слова, раз ты такие обещания берешь.
0: Я могу точно пообещать Ангелине, что следующая песня на Energy ей очень понравится.
3: Шойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Energy.

0: также Vertigo от светила электронной музыки Avalon Rockstone. Говорят, сон при свете – это почти гарантия того, что организм даст сбой. А вот работа при свете, да еще и в компании Energy – отличный лайфхак для твоей продуктивности. Проверь это сам, включай Energy и на работе тоже.
1: Реклама. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачок, чахахвили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
7: Коммерческие объявления.
8: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
9: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
11: Реклама.
12: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0. «Джойстикс». Рома и Даша на Радио Energy.
1: В Москве 9 часов и 51 минута. Мы сегодня выясняли, какой самый плохой способ просить прощения. Нашли очень много интересных.
2: Я вспомнила. Мне знакомая рассказывала, что она однажды рассталась с парнем, потому что каждый раз, когда он, ну, накосячил, он ей писал стихи в виде извинения. И всегда ему хотелось прилюдно прочитать эти стихи, допустим, где-нибудь в кафе. И она говорит, меня это так утомило, что в итоге мы расстались.
1: То есть парень старался, косячил, потому что по-другому никто его стихи... Ты же понимаешь, там какая механика? Он написал новый стих, но для того, чтобы все его узнали, нужно накосячить.
2: Просто надо найти правильную девушку, которая будет принимать такие извинения. А с тобой все это утро был человек, который считает, что лучше не просить прощения, если реально не понимаешь, в чем виноват, Даша Кудрич.
1: И человек, который считает, что пацаны не извиняются, а мужчине, если есть ради кого, то приходится. Рома Миронов.
2: А вместе мы...
3: Джойстики!
0: Джойстики 2.0. Утренний блокбастер. On Energy.

0: Ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-689-840. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Реклама. Energy FM.

Ну что, привет тебе. Уверена, после джойстиков настроение подскочило. Постараюсь его удержать и даже удвоить. Вика Левицкая, твой персональный пауэрбанк посреди этих жарких майских дней. Yearbooks. Graceland. Сейчас проведем под самое стильное. Это я и про музыку, и про тебя, и про свой образ, конечно. Сейчас к девушкам. Замечали, как то, что кажется стильным нам, вообще не совпадает с мнением мужчин. Им бы платье, и вообще не важно какое. Хорошо, что хоть время такое, что мы уже достали, все отпариваем и надеваем, оголяем колени. Ладно, я отвлеклась. Еще в этом музыкальном для тебя. Брокс Икстин. Paid to exist. Every breath that I take is the proof of my gift. Ну что, мы готовы уже нырять в музыкальный нон-стоп и откроет час артист с никнеймом очень забавным. Я думаю, что его братья — это Валера Динозавр и Олег Летучая Мышь. Сейчас поймешь, к чему я. Богдан Медведев, Broken Heart.

0: таким легким звучанием скрывается глубокая тема, конечно, одиночество и желание найти настоящую, совсем не мимолетную любовь. Я не знаю, как у тебя, но у меня всегда максимально быстрый разгон от мысли, что я никого не встречу, так и останусь одна навсегда, никто меня никогда не поймет, а потом резко, да счастье мое где-то на пороге, уже вот-вот, уже встретятся два, значит, человечка одиноких, да? Тем не менее, сегодня Всемирный день общения, поэтому любая любовь начинается с общения. Этого я тебе и желаю, поэтому ты знаешь, как отметить сегодняшний день. Только лучшая музыка, и я, Вика Левицкая, здесь по-прежнему с тобой, поддерживаю максимальный настрой. Знаю, что работать не хочется в такую погоду, но надо как-то постараться, да? Дотянем до выходных, а еще в этом часе игра NG Cashback, поэтому будет интересно. Оставайся.
1: Реклама. Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
1: Роза Ветров?
2: Роза Ветров.
1: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-0005.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Коммерческие объявления.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
8: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
9: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
12: Реклама.
13: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
12: Energy. Energy.

Ямал Села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката, контактный телефон отдела кадров 8 860.

0: 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
1: Перезапись, оцифровка видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
2: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Реклама.
4: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
3: Energy. Energy.

0: 35-25.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Реклама.
3: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
2: Energy. Energy.

0: клевую тему Graceland Yearbook. Здесь продолжаем движение, здесь на Radio Energy. А я к тебе с напоминанием, конечно, Сабрина Карпентер. Это звезда этого часа. Я предлагаю тебе сыграть в Energy Cashback совсем скоро, сразу после новостей. У нас есть, если что, подсказка от Газпромбанка, поэтому даже если ты мне звезду часа не назовешь, то есть шанс ее угадать. Игра Energy Cashback, все подробности на сайте energyfm.ru. Заходи прямо сейчас, скачивай, если ты еще этого не сделал. Можно зарабатывать. Слушай нас.
1: Привет, это Ульяна Медведева. Лови порцию свежих новостей. В Китае провели соревнования по лучшему сну. Его участники отдыхали с полудня до 7 вечера. После же судьи изучили данные с трекеров и выбрали победителя, который забрал в качестве приза 3000 юаней. Ученые доказали, что офисные питомцы снижают стресс. Изучив опыт разных компаний за последние 20 лет, они пришли к выводу, что животные не просто влияют на атмосферу в коллективе, но и реально удерживают сотрудников в организации. Берем на заметку. И в Нью-Йорке состоялся бал Мет-гала. В этом году его посвятили искусству костюма. Одной из самых главных звезд вечера стала Бейонсе. Певица посетила мероприятие впервые за 10 лет. Также в числе гостей оказались Риана, Карди Би, Ким Кардашьян, Бэд Банни и многие другие. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся совсем скоро. Hey, what's up? We're One Republic.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Оно в регионе Москва. Сайт Калининграда 23-1. УКР
8: 14-77-40-59. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Реклама.
11: energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Ренджи кэшбэк, слушаешь, играешь, зарабатываешь. Вот так вот просто и приятно. Твой рекорд поменяй на рубли по курсу 1:1. Называешь звезду часа, умножаю баллы в 10 раз. А если вдруг пропустил звезду в эфире, то Газпромбанк дает тебе подсказку. И шансы на выигрыш все-таки высоки. Ну что, пора поработать не только мне. Запускаю Энджи кэшбота, рандомно выберем счастливчика.
0: Игрок выбран.
1: Игрок выбран, и это Евгений Сосновоборск. Последние цифры номера 7195. У него результат в игре 596 баллов. И если Женя возьмет трубку и все-таки назовет звезду часа, то это уже будет 5960 рублей. Давай звонить. Конечно, баллов не особо много, да? 596. Но 5960, вот это уже хорошо, вот это уже приятно. Я уже в шоке, если честно, сумм, которые нам выпадают периодически, и мы боимся, когда там 5960 баллов, и это может быть практически 60 тысяч рублей. Ладно, Женя, Сосновоборск, пожалуйста, давай, бери трубочку, мы с тобой поиграем. Женя, привет.
2: Номер недоступен. Автоответчик.
1: Очень жаль. Женя, ты там выиграл немножко, но, к сожалению, ничего не получилось у нас. Как-то грустно. Я честно расстраиваюсь каждый раз. Мне так хочется услышать человека здесь, потому что я одна в студии. И здесь хотя бы Женечка появился, со мной бы сыграл в NG кэшбэк и заработал денег. Может быть, 596, а может быть, 5960. Ну ладно. Не забывай, что у нас есть теперь подсказки от Газпромбанка в этом сезоне, поэтому суммы разлетаются просто как горячие пирожки. Оставайся, слушай Энджи, получай кэшбэк.
0: Energy Cashback.

0: Привет-привет, есть тут кто? Слышите меня? Докладываю обстановку, связи нет. В Москве просто беда и с мобильным интернетом, живем от Wi-Fi до Wi-Fi. Я надеюсь, что в твоем городе ситуация получше обстоит. Ну, правда, не уходят даже смс-ки, и вот даже ВК у меня не грузит. Операторы заявляют, что это не их вина, сбой из-за внешних радиочастотных помех. И, кстати, я сегодня, да, забежала за кофе в привычное любимое место, так вот, мне бесплатно его приготовили, представляешь? Сказали, потом оплатите. Ну, какой добрый жест, пусть таких будет побольше. А вот сбоев со связью, конечно же, поменьше. Мы продолжаем, только лучшая музыка здесь для тебя, и я, Вик Левицкая, обняла.
1: Реклама. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
5: Коммерческие объявления.
6: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
8: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
10: Реклама.
5: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
10: Energy. Energy.

0: реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет. Energy. Реклама. energyfm.ru.

0: привет тебе. Надеюсь, что даже если ты на работе, в офисе тебя никто не бесит. Если ты фрилансер, то все выполненные задачи принимают с первого раза, даже без правок. Представляешь, так бывает. А в чате с коллегами тихо и спокойно, без токсиков. Если такие все-таки есть, ты их отправляй, пожалуйста, к нам на Energy. Музыка нового часа заберет их из реальности и настроение улучшит 100%.
1: Offenbach, miles away.
0: Еще здесь в эфире Вика Левицкая. Показываю тебе хедлайнеров этого часа. Новый музыкальный зазвучит по-особенному. Это я тебе гарантирую. Живем свою лучшую жизнь под лучшую музыку. Пошли, еще покажу, кто порадует.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream.

помимо любимых треков есть еще и наша копилка, которая то опустошается, то пополняется. Играем же кэшбэк, суперактивность. Конечно, мы сегодня еще обязательно поиграем с тобой. А пока будем плавать под этих крашей. BTS. Swim.

0: wanna go home, не хочу домой, но так мне тут хорошо. Это мысли человека на вечеринке в выходные, да. А еще, знаешь, у меня есть пару знакомых, которые могут уйти тусоваться, а с утра оказаться где-нибудь в Сочи. Я не знаю, может, конечно, я тоже когда-то так повытворяю, позволю себе немного безрассудства, но это ладно. К слову, а улететь? В США на днях задержали авиарейс из-за одного нестандартного пассажира. Должны были по расписанию вылететь, но экипаж просто не понял, что же им делать. Там вместо человека сидел робот. Да, на одном из мест просто робот-гуманоид по имени Би-Боб. Выяснилось позднее, что место для него купил некий богатый человек. Он сдает, оказывается, роботов в аренду для проведения мероприятий. Так вот, дело в том, что робот занял просто неправильное место. Крупногабаритные предметы не должны находиться у прохода, поэтому его пересадили. Меня такие новости немного пугают. Те, кто постоянно размышляет о восстании машин, думаю, тоже немножко в недоумении. Ладно, Вика Левицкая пошла искать дальше новости для тебя, и только лучшая музыка впереди. Оставайся.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
4: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
5: Арина, Ижевск, 28.

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта – Банк ГПБО. Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама. Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Коммерческие объявления.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
9: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Реклама.
0: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 3005.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести

0: провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
3: Коммерческие объявления.
4: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
5: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
6: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
7: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
8: Реклама.
9: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Коммерческие объявления.
4: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. ВОО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
5: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
6: Реклама.
7: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: бессонница, путанность мыслей, иногда это, да, про любовь. Уже представляю, как Алекс Уоррен, такой другу, брат, да она как галлюцинация, слишком хороша, чтобы быть реальной. Но наверняка они же так общаются тоже, да? Не только у нас так. Ладно, сейчас немного информации полезной для тебя. Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy в полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве. Вот так вот я переметнулась с музыки на спорт, да. А прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Радио Energy на номер 8-985-382-3333. Лидер дня получит два слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника. Поэтому, бегуны, давайте уж здесь точно побегаем вместе с Радио Energy.
1: Привет, а вот и свежие новости. У зумеров новый тренд. Теперь они массово уезжают из мегаполисов. Исследования показывают, в больших городах уровень стресса выше на 27%. Именно поэтому молодежь возвращается домой, выбирает жизнь с родителями исключительно ради спокойствия. Эксперты узнали, как определить раздраженного сотрудника. Поможет в этом кнопка Caps Lock. Оказывается, если человек использует ее более 12 раз в час, то значит он на грани. В таких случаях нам рекомендуют сворачивать деловую переписку и немного отдохнуть. И кажется, фильм «Дьявол носит Прада» получит третью часть. По слухам, исполнительницы главных ролей уже готовы принять участие в съемках продолжения. На это их вдохновил успех второй главы. Напомню, только за два дня после премьеры проект заработал в прокате свыше 200 миллионов долларов. На этом пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
2: Реклама.
3: energyfm.ru.

0: Дома, на кухне, в ванной, в гостиной. Energy включается голосом. Просто скажи своей умной колонке «Включи радио Energy». И все, и мы не будем расставаться. А сейчас информация для тех, кто не любит слушать, а любит смотреть. Ну и, конечно, желательно, если ты все-таки в Москве. Метеорный поток, майские акварииды можно будет увидеть в Москве сегодня ночью с 2 часов до 4. Ну вот, ночью. В это время количество падающих звезд может достигать 40 в час. Так это сколько можно желаний загадать-то? Ну какая красота. Готовимся, сегодня не спим, да? С 2 до 4.
1: Реклама.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
3: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахвили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: Коммерческие объявления.
9: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории «Б», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
1: Реклама.
2: On Energy.
11: 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций. Правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Одна с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
4: Реклама.

0: Ну что, разгоняем этот вторник вместе. Новый час, новый плейлист. Держим темп и дышим спокойно, насколько это позволяет рабочий хаос и перебой со связью. Бесит невероятно. А пока музыка выручает, включаю тебе обновленный плейлист. Пошли смотреть.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: Сильные и громкие чувства тоже выкручиваем на максимум. New Religion скоро совсем послушаем полностью. А у нас тут плотненько по хитам, да? Пошли еще покажу.
1: Эбен Халлоу.
0: Голос твоего навигатора. Навигатора этого вторника. По-прежнему я Вика Левицкая, эти ребята. Ну а ты помнишь, да, что слушать нас можно на любых устройствах, в том числе в твоей умной колонке. Просто скажи свои, включи Energy. И мы тут как тут можешь проверять прямо сейчас. Погнали в нон-стоп.
1: Леони и Каллум Скотт. Stay.

0: кстати, сет Тедди Свимса, который только что звучал на Energy, стал одним из самых обсуждаемых на фестивале Coachella. Недавно он прошел. Позвал на сцену Джо Джонаса, Ванессу Картлан и Дэвида Ли Ротта. Вместе зажигали, очень классно там было, динамично, и по сценографии просто вау, какие-то двери, много смыслов, сценариев. В общем, Тедди Свимс сиял не только там, но и здесь, в эфире Energy. Я надеюсь, тебе понравился новый хит «Mr. Know It All» только для тебя. Ну а я к тебе с напоминанием про нашу игру Energy Cashback. Ты можешь зарабатывать приличные суммы, слушая радио Energy. Просто скачивай нашу бесплатную мобильную игру Energy Cashback, тапай по монеткам, слушай Energy прямо в игре, тогда баллы начинают расти быстрее. Это тебе лайфхак. Вот. Потом слушаешь эфир, звезду часа ловишь и называешь мне ее, когда я тебя наберу. Вся информация на сайте energyfm.ru. Заходи прямо сейчас. И если ты еще не в игре, срочно исправляйся. Жду тебя там.
1: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан. С летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе. Район объездной. 8-918-007. 7-2-0-11.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Коммерческие объявления.
7: В ООО «Молния Ямал Села Небук» на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
12: Реклама.
13: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: вручную и механизированным способом. Средство Ника обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
1: Коммерческие объявления.
2: Во, молния Ямаха.

0: В село Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8 978 713. 50-39 и 8-988-141-67-63.
1: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
2: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Реклама.
4: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: 1-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
1: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
2: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
3: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
4: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
5: Реклама.
6: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Хочется продолжить вот такой темой. А что, если твои воспоминания — это просто космический розыгрыш? Физики подкинули миру очередную на подумать. Предположили, что ощущение реальности может быть иллюзией, рожденной космическим беспорядком. В центре внимания гипотеза «Больцмановский мозг» звучит как название рок-группы с твоего двора, но на деле все еще страннее. В общем, согласно этой концепции, наши воспоминания и связанная картина мира могут возникать абсолютно случайно. Вот. Мы помним что-то, а помним, потому что верим, представляешь? Поэтому, возможно, это просто хаос в твоей голове. Я пошла углубляться в эту тему, мне безумно интересно стало, а для тебя впереди новости. Давай узнаем, что успело интересного произойти еще.
1: Привет, свежие новости уже тут, сейчас поделюсь. В Нидерландах больше нельзя рекламировать мясо. Таким образом, местные власти хотят вдвое сократить потребление продукта уже к 50-му году. Все это ради экологии. К слову, совсем скоро под запретом в стране окажется продвижение авиаперевозок и автомобилей на бензине. Социологи выяснили, что чаще всего жители нашей страны обсуждают с чат-ботами. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. Самые популярные темы – здоровье, отношения, карьера и психология. И музыка Майкла Джексона снова в топе. Так, например, альбом «Триллер» вернулся в хит-парад Billboard 200, заняв 7-е место. За минувшую неделю пластинку купили 45 тысяч слушателей. Напомню, интерес к творчеству артиста вызвал байопик Майкл, который не так давно вышел в прокат. У меня пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: треками настроение вечеринка, причем где-то в пафосном месте, да, такой вайб. До выходных осталось совсем немного, а на Energy мы ее устраиваем, конечно, 24/7 для тебя лучшая музыка, и это Bieber x Faceless New Religion. Хочется прям в свой прайм войти, ну а мы скоро продолжим, оставайся.
1: Утро

0: Ваше настроение на два.
1: Рома Миронов, Даша Кудрич. В настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
2: Просто фантастический апгрейд.
3: «Джойстик
1: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
4: Реклама. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
1: Коммерческие объявления.
7: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
6: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
1: Реклама. On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
2: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
3: Налоговый герой. Город Москва. Сайт. Набережная 23.1. УКС 14.77.400.50.
0: Реклама.
1: EnergyFM.ru.

0: Медленно, прям как интернет, подгружается наша рабочая неделя. Вторник, а хотелось бы пятницу, да? Ну ладно, загрузка идет, не выключай Energy ни в коем случае, чтобы ее не сбить. А у меня тут много красоты. В новом часе, go смотреть.
1: Vox & Claw and Kaiser, I can't wait.
0: Который и потанцевать, и пофантазировать. А что, если бы я ему ответила? А если бы он мне, да? Ну и принимать жизненно важные решения тоже можно. Главное, аккуратно. Я тоже сейчас как приму важное решение уйти с работы. А вот и нет. Еще часок с тобой, поэтому обязательно оставайся.
1: Алла Фарбан и Реней Миллер. Body Talk.
0: Примерно так прозвучит наш новый музыкальный Body Talk. Скоро тоже послушаем полностью. Никита Громов уже где-то едет, где-то идет. Пока с тобой и я. Обещаю найти интересное и рассказать. Оставайся.
1: Zane, die for me.

0: Феникс, Маршмеллоу, Portugal The Man. Обалденная совместка здесь в эфире Energy. Надеюсь, ты пританцовывал. А сейчас немножко взгрустнем. Почта России ухудшила свой сервис отслеживания, чтобы не перегружать информацией россиян. Спасибо, блин. Теперь сервис не показывает, где именно находится посылка на данный момент. Отображаются лишь начальные и конечные статусы доставки. Что говорят? Говорят, вы сами просили упростить отслеживание посылок. А упростить вообще это не убрать совсем. Все-таки вариант с голубями как бы не убираем, да? Достаем из своих планов. Ну, а только лучшая музыка у нас по плану. Оставайся, через пару минут мы продолжим.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback. Energy.
3: Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
4: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
5: Ольга из Москвы выиграла 13 730 рублей.

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в «Газпромбанке» у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама. Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Коммерческие объявления.
8: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
9: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
8: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
10: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Реклама.
0: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезон

операционную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8.

0: 113-50-39 и 8-988-141-67-63.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Реклама.
3: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: что ж творится? Видел, да, сервисы по доставке легли, прокаты, аренды, ну и, конечно, такси. Так вот, водителям из-за ограничений приходится искать Wi-Fi в заведениях. Заходишь, хлопнул по бургеру, да, заявку принял и на заказ. Уже прям фото по пабликам гуляют, все в рубашечках, беленькие. Компаниями по 10 человек стоят на входе. Нервно, конечно, зато сегодня точно будут сыты. Как хорошо, можно не переживать. Ну а что еще успело произойти, мы послушаем далее. Новости на Energy сразу после, только лучшая музыка.
1: Привет, лови интересные новости. Москвичей ждет редкое астрономическое явление. В ночь на 6 мая жители и гости столицы увидят яркий звездопад. Количество падающих метеоров местами достигнет до 40 в час. По словам экспертов, всю красоту можно будет хорошо рассмотреть с балконов на высоких этажах. А в России изменились правила получения водительского удостоверения. Теперь практический экзамен нужно будет сдать быстрее, а именно в течение 60 дней после теории. Кроме того, уже с марта вместо бумажной медсправки можно будет использовать заключение из единого электронного реестра. Эребел Уилсон снова стала мамой. Радостной новостью актриса поделилась лично. В соцсетях она показала первое фото малышки. Известно, что в семье голливудской звезды появилась еще одна дочка. К слову, фанаты знаменитости уже оставили под снимком тысячи восторженных комментариев. На этом пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-7766-89-840. Город Москва.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Реклама.
16: Energy FM

0: Если ты хочешь загружать в свой плейлист лучшую музыку раньше остальных, слушай Energy Global Chart. Каждый выходный на Energy тебя ждет двухчасовой проект от Кати Юрской. Самая масштабная подборка лучшей музыки недели, которую слушает абсолютно весь мир. По субботам в 11 утра и по воскресеньям в 6 вечера на Energy. Ну а я, Вика Левицкая, на уши тебе присела на 4 часа. Было классно, спасибо, что не выгнал. Завтра вернусь, и мы обязательно продолжим. А пока жду тебя у себя в соцсетях. Там интересно, общаемся со слушателями. Этому дню пусть еще будет чем тебя удивить. Мерси за компанию. Объятья, поцелуи, вот это вот все.
1: Реклама.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
1: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
1: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Коммерческие объявления.
8: Поздравительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
9: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
1: Реклама.
2: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Реклама.
1: energyfm.ru.

0: А вот и новый час на Energy. Твоего ведущего теперь зовут Никита Громов. Большущий привет. В эти 60 минут для тебя только мировые хиты. Давай покажу, кто будет.
1: Kungs Galaxy.
0: Также совсем скоро появится полная версия этой работы.
1: Offenbach, Miles Away.
0: А начнем мы с тобой час с классного совместного проекта.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom, Think About Us.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Павел, в этом часе не только мировые хиты, а еще есть классная возможность тебе золотиться. Звезду часа я скоро напомню, а ты проследи обязательно, заряжен ли твой телефон, ведь игра совсем близко, и я могу позвонить именно тебе.
1: Реклама.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-0011.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
7: Коммерческие объявления.
8: В ООО «Молния Ямал» «Сила Невук» на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Реклама.
7: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: назвать это волшебное имя. Звезда часа на Energy, Ava Max. Именно она принесет тебе удачу и, конечно, умножение на 10. А наш партнер Газпромбанк даст тебе дополнительную подсказку. С ней выиграть еще легче. Игра совсем близко, а пока знакомимся с новыми событиями. Они уже готовы для тебя.
1: Energy News.
2: Привет, принесла тебе свежие новости.
1: Number 3.
2: Стало известно, какая недвижимость сегодня пользуется особым спросом. По данным аналитиков, чаще всего жители нашей страны покупают евродвушки и обычные двухкомнатные квартиры. Кроме того, за последнее время увеличилось число людей, которые делают выбор в пользу жилья с готовым ремонтом.
1: Number 2.
2: А социологи узнали, что лишь 30% россиян читали книги про Гарри Поттера. В основном с историей юного волшебника люди познакомились благодаря кино. И вот еще один любопытный факт. Среди увлекающихся миром магии, который придумала Джоан Роулинг, женщин оказалось больше, чем мужчин.
1: Number 1.
2: И Шакира поделилась эмоциями от концерта на пляже Копакабана. По словам певицы, впечатлений было настолько много, что после выступления она не смогла уснуть. Напомню, бесплатное шоу с участием мировой звезды состоялось 2 мая. Поп-диве удалось собрать свыше 2 миллиона зрителей. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Встретимся совсем скоро.
1: Реклама.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
7: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
17: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
18: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
1: Реклама.
19: energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Привет-привет и добро пожаловать в крутую игру Energy Cashback. Более 200 тысяч слушателей уже скачали ее. Если ты среди них, то я готов обменять твои баллы на реальные деньги по курсу 1 к 1. А назовешь мне звезду часа, то умножу твой выигрыш на 10. А наш партнер Газпромбанк даст тебе дополнительную подсказку, и шансы на выигрыш у тебя еще выше. И зная, что ты готов, ты ждешь звонка, а значит, работает Energy Cashbot.
0: Игрок выбран.
1: Супер, повезло на этот раз Олегу из Казани. 7880 – это последние 4 цифры номера Олега. И самое главное – рекорд, а рекорд крутой. 905 баллов набрал Олег в нашей игре. Поэтому не буду медлить, попробую до Олега дозвониться и надеюсь, что у меня получится с ним сыграть. Так, правила игры на самом деле просты. Все, что нужно было сделать Олегу, он уже сделал. Он поставил классный рекорд 905 баллов. Теперь осталось за минимум. Это просто снять трубку и все. Его рекорд 905 баллов превращаются в рубли, и он получает 905 рублей. Ага, с первой попытки, видимо, сразу у Олега не получается заработать 905 рублей. Ну, кто знает, может быть, разговаривает с кем-то. Поэтому попытка номер два. Итак, еще раз напомню, Олегу нужно просто снять трубку, и сразу 905 рублей летят в Казань. А называет мне Олег звезду часа, то получает 9050 рублей. Но, видимо, не в этот раз, потому что Олег занят, он, скорее всего, с кем-то разговаривает. А я, на самом деле, был настроен подарить Олегу как минимум 905 рублей, а Олег должен был еще и назвать мне звезду часа, то 9050 рублей точно бы получил от меня, от Energy, прямиком в Казань. Но, видимо, не в этот раз. А для вас, друзья, игра продолжается, поэтому если вы еще вдруг не с нами, то обязательно заходите на сайт energyfm.ru, переходите по ссылке, скачивайте, играйте и самое главное, отправляйте нам свои результаты. И помните, что в любом розыгрыше вам доступна подсказка от нашего спонсора Газпромбанка.
2: Генеральный партнер проекта Банк ГПБО. Делу время, а деньгам накопительный счет в Газпромбанке. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на Газпромбанк.ру. Информация на 1 апреля 2020 года. Банк ГПБО. Реклама. Energy. Energy. Cashback.

0: только как начали. Появятся танцевальные проекты от мировых исполнителей, так что дождись обязательно.
1: Реклама. Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение Magnolia, получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. Magnolia. Когда хочется вкусного.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
4: Коммерческие объявления.
5: Выздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51. Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55. Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
1: Реклама.
4: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: 6+.
6: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
0: Energy. Реклама.
7: EnergyFM.ru. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Кто сказал, что марафон из мировых хитов не может существовать? Ты на Energy, а значит, только лучшая музыка для твоего классного дня.
1: Эвелин Рокстон, Vertigo.
0: А меня зовут Никита Громов. Отправляю тебе огромный привет вместе с этой работой.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: А начнем мы эти 60 минут с 8-й строчки Energy Global Chart.
1: Alan Walker, Broken Strings.

0: меня, мне одиноко. С этих слов начинается, пожалуй, один из самых чувственных танцевальных треков этой весны. Совместный проект, который объединил два музыкальных мира. Российский диджей, занимающий 3-е место в мировом рейтинге и 7-кратный номинант на Грэмми, обладатель одного из самых бархатных голосов современной музыки. На бисерных синтезаторах они создали песню для поиска того самого человека.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Привет, это Евгений из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
4: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160 рублей.
5: Меня зовут Артем, я из города Воронеж, и мой кэшбэк 19 780 рублей.
0: А

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта – Банк ГПБО. Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Коммерческие объявления.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
9: ВОО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
11: Реклама.
12: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: думаю, что теперь не осталось человека, кто думает, что кей-поп это несерьезно. Этот бойс-бенд заставил весь мир выучить корейские слова, влюбил в себя ООН и доказал, что парни в розовых костюмах могут собирать стадионы быстрее рок-легенд. Это уже не просто группа, а культовый феномен. А сейчас встречаю Ульяну Медведеву. Она поделится классными новостями с тобой.
1: Привет, в эту минуту расскажу тебе много интересного. В Китае набирает популярность очень странный тренд. Там с помощью искусственного интеллекта люди начали создавать цифровых двойников своих бывших. Таким образом, они пытаются помочь себе пережить тяжелый разрыв и обсудить с клоном все наболевшее. Эксперты узнали мнение россиян о роботах-курьерах. Каждый четвертый участник опроса ничего против киборгов не имеет. Однако большая часть респондентов относится к этой идее с опаской, ведь решить какие-либо проблемы с гуманоидом будет практически невозможно. И Том Холланд рассказал о подробностях совместной жизни с Зендеей. Оказывается, у пары есть общее хобби, а именно вязание крючком. По словам актера, это занятие хорошо расслабляет после напряженного рабочего дня. Берем на заметку. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся ровно через час.
2: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на «Ликвимоли.ру». Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-551-0001.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Муз-ТВ представляет.
11: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
14: Реклама. energyfm.ru.

0: чарта в эфире, и иногда, чтобы песня стала мировым хитом, требуется какое-то время. Для данной работы понадобилось 3 года, чтобы уладить процесс переговоров. Вообще трек этот уже существовал, его видоизменили немного, и получилась свежая работа с современным звучанием.
1: Реклама. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
3: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Топсе. Район Объездной. 8-918-007-2011.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: Коммерческие объявления.
8: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории «Б», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
1: Реклама.
10: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
1: Energy. Energy.

0: Реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Реклама.
7: energyfm.ru.

0: Новый час, а мировые хиты по-прежнему здесь на Energy. И сейчас будет для тебя небольшой спойлер.
1: Алла Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Также совсем скоро послушаем с тобой пронзительную электронную лирику.
1: Эбен Халлоу.
0: Никита Громов, как ты понял, только лучшая музыка впереди для классного продолжения дня.
1: Леони и Каллум Скотт.

0: Лучшая ночь заканчивается, как правило, одним и тем же вопросом и, конечно же, нежеланием смотреть на часы. Эта работа создана именно для таких случаев, именно для тебя. Если ты хоть раз отменял такси, потому что зазвучал именно твой трек, и ты понял, что никуда сегодня уже не поедешь точно.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют Energy Cashback.
2: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
3: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
4: Арина, Ижевск, 28 тысяч.

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк.
1: Люди кэшбэк.
0: Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
2: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
3: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
6: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
5: Роза Ветров?
6: Роза Ветров.
5: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
8: Коммерческие объявления.
9: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
10: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
11: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
12: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
13: Реклама.
0: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: сейчас будет минутка мотивации именно для тебя. Если ты ждал знак, то это именно он. Energy и Лига Героев приглашает всех любителей и, конечно, профессионалов бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ», который будет 23 мая в Москве. Поэтому прямо сейчас присылай скрин пробежки в удобный тебе мессенджер Radio Energy на номер 8-985-382-33-33. И лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего друга. Я, кстати, тоже бегу, поэтому можем вместе. Главное, сверить темп на километр. Ну а сейчас узнаем с тобой, что там за пределами студии Energy происходит.
1: Привет, о достижениях звезд, новых исследованиях и странных проектах расскажу тебе в эту минуту. В Индии построили огромный особняк прямо на крыше высотного здания. Конструкцию возвели по заказу местного богача. Известно, что в новый дом он вложил более 20 миллионов долларов, однако есть одно «но». В необычное жилище мужчина так и не въехал. Эксперты раскрыли секрет идеального тела. Свежее исследование показало, что мышцы растут не от героических усилий веса штанги. Весь фокус в осознанных движениях. Оказывается, даже обычное отжимание от стены или приседание у рабочего стола уже запускает процесс трансформации. И у Тейлор Свифт очередное достижение. Трек «Apply» достиг 700 миллионов прослушиваний на известной музыкальной площадке. К слову, это уже не первая, а 45-я песня за всю карьеру певицы, которой удалось добиться такого крутого результата. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-551-0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantic ET. Слушайте музыку.
7: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
8: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
9: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
10: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
11: Аналог на герой. Город Москва. Советская набережная 23.1. Украинский чемпион 77-4.0.59.
12: Реклама.
13: Energy FM.

0: Под этот шедевр у тебя какие-то другие ассоциации. Тут чисто запах жжёной резины, звук выхлопа и, конечно, привкус бензина на палящем солнце. Это уже не просто песня, это легенда, это символ потрясающего фильма «Форсаж». Миллионы фанатов по сей день записывают видео со своими машинами под эту работу. И, конечно, семья, если ты понял, о чем я говорю. Просто легенда. Спасибо исполнителям за эти ощущения.
1: Утро.

0: настроение на два.
1: Рома Миронов, Даша Кудрич. В настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
2: Просто фантастический апгрейд.
3: «Джойстик
1: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
4: Реклама.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
9: Коммерческие объявления.
10: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
11: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
12: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
4: Реклама.
1: On Energy. 2-79-63. 2-79-63. Energy.
4: Energy. Energy.

0: Реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: А я предлагаю тебе мой последний час на сегодня провести намного громче. Я собрал уже только мировые хиты, и давай похвастаюсь, кто будет.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.
0: А в студии Никита Громов. Привет тебе большой, если ты только что включил Energy. Здесь, как ты понял, только лучшая музыка.
1: Offenbach, Miles Away.
0: А начнем с тобой вот с этой группы.
1: One Republic, Give Me Something.

0: Какая же потрясающая работа от Эдди Свимса. На самом деле никто и не сомневался, что этот молодой человек выпустит очередной хит. Про эту новинку очень много хочется сказать, но мне правда не хватит времени. Поделюсь лишь одним фактом. Название работы — это ироничное прозвище для человека, который думает, что знает все лучше всех. Здесь герой корит себя за то, что предсказал провал отношений. На самом деле, потрясающая душевная работа. Конечно же, про любовь и попытки бороться с судьбой.
1: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Коммерческие объявления.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
8: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
9: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Реклама.
11: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

Нравится мне эта история. Молодой человек покинул группу и стал еще более популярным артистом в мире. Эта работа стала главной в его 5-м студийном альбоме и достигла больших высот. В топ-30 Energy Global Chart также находится. И что-то мне подсказывает, что это только начало. И от красивой лирики сразу перейдем к классным новостям.

Никто никуда не выгонял. Просто пока что у него нет желания покупать квартиру или что-то снимать, куда приятнее ему ездить по миру в своем собственном трейлере. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся совсем скоро. Hi, it's Britney Spears.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
6: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ПО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
17: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама. energyfm.ru.

Нравится мне эта история. Молодой человек покинул группу и стал еще более популярным артистом в мире. Эта работа стала главной в его 5-м студийном альбоме и достигла больших высот. В топ-30 Energy Global Chart также находится. И что-то мне подсказывает, что это только начало. И от красивой лирики сразу перейдем к классным новостям.

0: Нравится мне эта история. Молодой человек покинул группу и стал еще более популярным артистом в мире. Эта работа стала главной в его 5-м студийном альбоме, достигла больших высот. В топ-30 Energy Global Chart также находится. И что-то мне подсказывает, что это только начало. И от красивой лирики сразу перейдем к классным новостям. Они уже готовы для тебя.
1: Привет, Лави, свежие новости. В соцсетях нашли самый эффективный метод снятия стресса, и это умывание ледяной водой. Оказывается, резкий перепад температур быстро переключает организм в режим торможения, причем всего за одну минуту. Некоторые пользователи уже проверили способ, говорят, работает. Россияне назвали бюджет для идеальных майских праздников. Большинство опрошенных планируют потратить не более 50 тысяч рублей. Слово, даже при неограниченных финансовых возможностях, четверть респондентов заявила, что все равно провела бы эти дни на даче. Сын Тома Хэнкса живет в доме на колесах. Сразу скажу, все в порядке, парни.

0: вот и тот момент, когда мне нужно с тобой прощаться. В финале твой час будут очень классные треки. Это я обещаю, я бы и сам остался, но хочется еще застать солнце, поэтому побегу уже. С тобой был Никита Громов, слушай Energy и чаще улыбайся. Пока.
1: Global Chart. 30 главных хитов планеты. 30 суперзвезд.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hey, it's Lady Gaga.
5: Hey, it's David Guetta.
6: Hey, this is Rihanna.
1: Energy в ритме планеты. Слушай хиты, покорившие мир на этой неделе. Energy Global Chart. Лидеры всех чартов в одном глобальном хит-параде. 2 часа топовой музыки в субботу в 11 утра и в воскресенье в 6 вечера. На Energy. Ведущая Катя Юрская.
7: Реклама. В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
9: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
10: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
11: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
10: Роза Ветров?
11: Роза Ветров.
10: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
12: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначчо, чахохбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
1: Коммерческие объявления.
13: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
14: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
15: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
7: Реклама.
1: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГР 918-774-649-49-80-18-01.05.03.05.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
5: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
6: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Реклама.
10: energyfm.ru.

0: Привет тебе большой. В студии уже нахожусь я, Андрей Зацепин. У нас впереди много всего классного, особенно то, что будет игра Energy Cashback. И кто-то из вас станет обязательно богаче.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.

0: шанса выбрать именно твой номер телефона для победы и чтобы деньги достались тебе. Ну а, кстати, сегодня у нас отмечается Всемирный день общения. В общем, мы и пообщаемся в окружении лучших хитов Energy.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: Албанка, американка, ее зовут Биби. Ну а по паспорту Блетта. Ее новая музыкальная религия. Ну а на старте и прямо по курсу кое-что очень даже вкусное.
1: Бобсон Клоу и Кайзер. I can't wait.

0: Звезда часа.
1: The Black Eyed Peas.
2: Let's get it started in here.

0: Сегодня все принцессы начищают свои короны до блеска и отмечают свой профессиональный день, потому что он еще к тому же международный. Ну и в честь этого события для всех девушек, для всех принцесс и королев много классной музыки Energy для настроения, для нашего весеннего такого майского духа, вайба. Будет у нас все самое интересное. Sony Federa, Think About Us, также Calvin Harris появится, ну и главная императрица Dua Lipa.
1: Реклама. Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-0005.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
3: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника». Концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Коммерческие объявления.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. В ООО «Молния Ямал Села Небук» на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Реклама.
6: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: названием Energy Cashback. В общем, разбиваешь монеты по цвету под лучшие хиты Energy. Ну и ждешь нашего звонка. И если все срастается и будет все красиво, тогда ты получаешь в 10 раз больше денег. В общем, напомню тебе, что игра уже совсем скоро. И звездой этого часа у нас является команда The Black Abyss. Именно эти ребята принесут тебе умножение. Ну а если у тебя есть вопрос, а кто же звезда часа, и ты прослушал, то будет тебе подсказка от Газпромбанка. Ждать осталось совсем немного. Игра уже совсем скоро. В общем, пожелаю тебе удачи.
1: Привет, свежие новости уже тут, сейчас поделюсь. Number 3. В Китае новый тренд. Жители Поднебесной начали заводить куриц в качестве домашних животных. Их катают в колясках, наряжают и даже относятся как к малышам. Слово ролики с участием пернатых набирают в соцсетях миллионы просмотры и тысячи восторженных комментариев. Number 2. Одиноким людям лучше не общаться с чат-ботами. Ученые провели исследование, участие в котором приняли более 2000 человек и узнали, что разговоры с виртуальным собеседником только усиливают чувство изоляции. Правда, пока что не до конца ясно, как это работает. Number one. И Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм. Фаворитом певицы стала вторая часть Шрека, которая вышла в прокат более 20 лет назад. Слово «свой выбор» звезда объяснять не стала. Но просто нравится ей мультик, и все. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся совсем скоро.
2: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер-агрегатор ВОО. Сравни.ру и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой. Пятерочка выручает! Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 127. 880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
7: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
17: Реклама. energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Приятное дело раздавать деньги всем, кто слушает Energy, особенно тем, кто играет в Energy Cashback. И так уже более 200 тысяч игроков скачали нашу бесплатную мобильную игру Energy Cashback. Набирают баллы, слушают нас, ну и, конечно, ждут нашего звонка. Если ты среди них, то лично я готов тебя наградить баллами. В общем, по выгодному курсу один к одному. Ну а если ты назовешь звезду часа, я умножу твой выигрыш в 10 раз. Ну а благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше. Ну а сейчас в дело врывается наш Energy Cash Bot. Он-то определит, с кем мы будем играть.
0: Игрок выбран.
1: Кэшбот постарался, определил, с кем мы будем играть. И это у нас Максим из Пятигорска. Максим у нас набил 2116 баллов. Это потенциальные 2116 рублей, либо 21160 рублей, если у нас Максим назовет звезду часа. Итак, я предлагаю взять, позвонить в Пятигорск и познакомиться с Максимом поближе. Надеюсь, он уже в отдыхе, в релаксе, слушает Energy, сможет легко назвать, кто звезда этого часа. И тогда его выигрыш будет 21160 рублей. Ну, я предлагаю взять еще раз позвонить Максиму. С кем-то он там разговаривает, попытаемся его на свою сторону привлечь. Итак, Максим, давай, уже заканчивай разговоры. Тебе звонят с Energy с предложением денег. Больших к тому же 21160 рублей на дороге не валяются, и тебе наверняка они пригодятся. Итак, гудок у нас стабилизировался, меня это радует. Потенциально у нас Максим может выйти в эфир. Привет тебе, Максим. Привет, привет. Максим, не молчи. Это радио Energy, это игра Energy Cashback. Меня зовут Андрей Зацепин, и ты у нас сейчас в прямом эфире. Максим. Играл в игру,
2: да.
1: Energy Cashback, верно? Набил 2116 баллов. И если ты сейчас ответишь на вопрос, кто звезда этого часа на Energy, то сможешь забрать 21160 рублей. Как тебе такая тема?
2: Отлично.
1: Угу. Ну тогда с тебя ответ. Кто звезда часа?
2: Можно подсказки?
1: Давай подсказки от нашего спонсора Газпромбанка. Итак, подсказка номер один. Это у нас команда The Black Eyed Peas. Это у нас Джастин Тимберлейк. Либо это у нас Дэвид Гетта. Думай, думай. Так, ускорься, Максим, пожалуйста. Время у нас не резиновое все-таки.
2: Я думаю, что это второй вариант.
1: А второй вариант у нас какой был? Я уже забыл. Напомни, пожалуйста.
2: Ну, вот выпила.
1: Джастин Тимберлейк. Да? Ты его хочешь назвать?
2: Да.
1: Да, а давай проверим, Джастин это или нет. Все было бы круто, но это не Джастин Тимберлейк. Да, это у нас команда Black Eyed Peas. В общем, в любом случае, ты у нас победитель. Я тебя поздравляю, ты красавчик. Максим, твои заслуженные, твои выигранные деньги, 2116 рублей, отправляются тебе на банковскую карту. Я тебя с этим поздравляю под бурные аплодисменты. Как ощущения? Какие ощущения быть победителем? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, шикарное ощущение. Хотелось бы большего, но, значит, в следующий раз.
1: Ну, повезет в другой раз. Обязательно ставь рекорды, и тогда Кэшбот сможет нас вновь с тобой соединить. Спасибо тебе большое за игру. Письмо с подробностями получения денег придет тебе на почту. Ну, а если ты, дорогой слушатель Energy, еще не с нами, еще не в игре, то я предлагаю тебе ее скачать прямо сейчас себе на смартфон по прямой ссылке на нашем сайте energyfm.ru. Слушай Energy, получай кэшбэк.
0: Energy Cashback.

0: она блондинка, это Биби Рекс, ее новая музыкальная религия. Кстати, в следующем музыкальном часе встречай Сергея Соколова. Он тебя будет радовать, он тебя обязательно проведет среди хитов лучших. Energy, делай громче. Ну а я, Андрей Зацепин, говорю тебе пока.
1: Реклама. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Коммерческие объявления.
5: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
6: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
1: Реклама.
4: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Открываем новый музыкальный час здесь на Energy. С тобой Сергей Соколов. Но главное здесь не я, а, конечно же, твои любимые артисты. Давай сделаем краткий экскурс в будущее и хедлайнеров этого часа узнаем. Среди них...
1: BTS. Swim.
0: Очень расслабляющая работа. Также впереди и танцевальная музыка.
1: Алла Фарбан и Реней Миллер. Body Talk.
0: Разумеется, только лучшая музыка ждет тебя далее. Впрочем, как и всегда, здесь в эфире Radio Energy. И стартуем мы максимально изящно.
1: Yearbooks. Graceland.

0: от Lost Frequencies на Energy. Действительно, много прекрасного вокруг нас. И в том числе ваши рекорды в мобильной игре Energy Cashback. Уже более 200 тысяч слушателей по всей стране скачали это бесплатное приложение на свой смартфон. И также огромное количество победителей есть у нас. Следующим можешь стать именно ты. Играй, набирай баллы, отправляй нам свои рекорды, и мы сможем обменять их на реальные деньги по курсу 1 балл 1 рубль. Вот совсем недавно Максим из Пятигорска забрал таким образом свои денежки. Большой молодец. Продолжение уже совсем скоро, ну а все подробности игры Energy Cashback на нашем сайте energyfm.ru. Заходи, изучай.
1: Реклама. Fortuna, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-0005.
6: Коммерческие объявления.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
8: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Реклама.
10: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: прошедшего Мэтт-гала стали не платья, а лица. В этом году многие звезды выбрали маски, вуали и необычные головные уборы. Если говорить о самых обсуждаемых знаменитостях вечера, то в этом списке оказались певица Роузе, модель Хайди Клум и актриса Сара Полсон. На этом все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше интересных новостей ищи прямо сейчас в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Сейчас как сотрудников ищите.
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специально. Предложение и трейдинг.
1: Реклама.
14: energyfm.ru.

0: Алан Уокер и компания прекрасных дам вместе с ним здесь на Energy. Не только от музыки могут мурашки появиться, но и новости тоже, конечно же, эмоции различные вызывают. И в нашем случае исключительно положительные. Коллеги для этого сильно стараются. Собственно, коллегам прямо сейчас слово и передаю.
1: Привет, лови подборку топовых новостей. Number 3. В соцсетях обсуждают новинку рынка московской аренды. Некоторые придумали сдавать балконы. Всего за 13 тысяч в месяц гостям города предлагают жить на лоджии. Без отопления, но зато с розетками и шкафом. Правда, матрас все-таки нужно принести свой. Number 2. А социологи узнали мнение россиянок насчет мужского стиля в одежде. Большинству нравится, когда парни сочетают деловые повседневные предметы. Среди конкретных вещей девушки отметили хорошую обувь, белую футболку с джинсами, рубашку и пиджак. Number 1. И главным трендом

0: Едешь такой с работы, слушаешь Брак Сексин на Energy и совершенно не хочешь расставаться с любимой музыкой по возвращении домой. Не проблема, просто скажи своей умной колонке «Включи Energy» и все, вечер удался. Прям по курсу с нами здесь The Weeknd, David Guetta и Sia, но раньше всех команда BTS. Не пропусти.
1: Реклама. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
3: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья – вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
7: Коммерческие объявления.
8: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории «В», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
9: Филиал ООРН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-981-402-75-55.
10: Реклама.
11: On Energy.
12: 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
1: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
2: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22.00. Только в ОККО. 18+.
0: Реклама.
1: energyfm.ru.

0: Лайнап покруче, чем на многих мировых фестивалях. Я про плейлист Radio Energy, конечно же. Большой плюс. Все это абсолютно бесплатно. Идти никуда не нужно. Все в твоих динамиках уже ближайшие мгновения. Сергей Скалов меня зовут. Ну а вот кто совсем скоро будет радовать наши ушки здесь на Energy.
1: Offenbach. Miles away.
0: Очень приятный голос в этой танцевальной работе, но не менее крутые голоса ждут нас и вот в этом треке.
1: Leone and Callum Scott. Stay.
0: Приятненько, беззаботно. В общем, как и всегда у нас. Стартуем мы в компании мечтательного американского товарища. Всем классного вечера. Погнали.
1: Alex Warren. Fever Dream.

0: Me. Это Алок и Калит на Energy. У нас здесь тоже погружение происходит в увлекательный мир музыки. Не только новые, но и проверенные хиты впереди. Хайга, а прежде Атимас появится в эфире. Плюс вайб в этот почти уже летний вечер. И все это только для себя.
1: Реклама. Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 3005.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
3: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 2370.
6: Коммерческие объявления.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63. ВОО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Реклама.
6: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
1: Energy.
6: Energy.

0: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Звук – это музыка.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
10: Аналоговый герой. Город Москва. Сайт. Конечная 23-1. УКРН 14-77-400-0-59.
11: Реклама.
12: energyfm.ru.

0: что-то очень сильно напоминает от работы. Я вот голову пару месяцев уже как ломаю, но не отменяет это ее великолепие. Наслаждаемся ей вновь и вновь, как в первый раз. Это Леони Calm Squad здесь на Energy. Просят они, чтобы ты остался. И не зря, столько классной музыки у нас впереди. Пропускать никак нельзя. Вот, например, Ed Sheeran, Lost Frequencies и Offenbach уже совсем скоро.
1: Реклама.

0: Мотивация Карас на Energy. Счастливые часов не наблюдаются. Вот примерно так можно в теории попробовать оправдаться перед начальством, если проспишь завтра работу. Но шансов маловато. Зато вовремя можно встать, если настроить умную колонку в режим будильника, которая включит тебе радио Energy в любой момент. В идеале в 7 утра, когда Даша и Рома окажутся в этой студии. И как всегда сделают так, чтобы твое начало дня было идеальным. Джойстики 2.0 ждут тебя завтра. Ну а в эти минуты с нами Габри Понта и Эрика, Иманбек и Холи Флейм. Дождись.
1: Реклама. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-е в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Коммерческие объявления.
5: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
6: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники. Бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
4: Реклама. On Energy.
8: 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Реклама.

0: Пытался красиво переделать известную пословицу про 100 раз услышать и один раз увидеть. Ну, так себе выходит. Но в целом смотреть нас тоже можно. На сайте energyfm.ru есть видеотрансляция. Я, Сергей Соколов, прямо сейчас туда машу ручкой. Привет тебе! Ну и каким бы способом ты это не слышал, в любом случае 100% хиты мы до тебя точно доставим. В этом часе у нас...
1: Zayn, die for me.
0: Очень чувственная работа впереди, но также и потанцуем обязательно.
1: Bebe Rexha and Faithless. New religion.
0: Легендарный мотив, конечно же, заставляет нас двигаться. Ну а во главе всех грустная, но мощная история. Всем классного вечера, поехали дальше.
1: Эбон Холлоу.

0: всем трудоголикам посвящается. Новая история от Медузы. Don't wanna go home. Ребят, пора отдыхать. Точно вам говорю. Составит нам компанию в этом Феликс Ян и Жасмин Томпсон, Алок Зиба и Portugal The Man. Далее здесь на Energy. Никуда не убегай.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют. Energy Cashback.
2: Energy. Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
3: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
4: Ольга из Москвы выиграла 13

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк.
1: Люди кэшбэк.
0: Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
2: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Цыплят по осени считают, а накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
3: Реклама. Fortuna, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
8: Коммерческие объявления.
9: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
10: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Реклама.
0: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: группа One Republic на Energy. Вот интересно, смогли бы парни угадать правильные ответы в новой игре на ассоциации, которая сейчас вирусится на просторах интернета? В чем суть? Нужно отгадать цвет или цифру по движению человека в кадре. Тому, кто загадывает, необходимо языком тела передать вайб, ну, например, красного цвета или цифры 8. Вот такая вот интересная история. Ну, а музыкой мы продолжаем вдохновляться. Black Eyed Peas, David Guetta и K-pop звезды IVE уже через пару минут. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: На работе не дают развернуться? В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
4: Присоединяйся к своим.
1: Реклама. energyfm.ru.

0: Opera, только не списывай точь-в-точь. Парни из проекта Avalon Rockstone реализовали на 100%, причем сами собой вдохновились. Молодцы! Ну и ты тоже хорош, день был продуктивным, сейчас надо отдохнуть. Ну а далее на Energy только лучшая музыка. В 7 утра по Москве тебя будут ждать джойстики 2.0. Я же Сергей Скалов, желаю тебе классного вечера в компании топовых артистов. Пока!
1: Реклама.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Топсе. Район объездной. 8-918-007-2011.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: Коммерческие объявления.
9: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: Поздравительный трест «Сургут» на сезонную работу требует: официанты, кухонные рабочие, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
11: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
12: Реклама.
13: On Energy.
14: 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Реклама. energyfm.ru

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 3005.
3: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: Коммерческие объявления.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
8: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
9: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама.
12: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахвили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Коммерческие объявления.
5: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
6: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Реклама.
4: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама.
1: Fortuna, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Коммерческие объявления.
6: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
7: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
8: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама.
10: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
0: Energy.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энергия ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер, серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

0: miles away. Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
7: Коммерческие объявления.
8: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории «Б», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
7: Реклама. On Energy. 2-79-63. 2-79-63. Energy.

0: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
3: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8 918 300 2019.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
7: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8 918 910 4429 и 20756. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
8: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама.
9: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

Energy. Energy. Energy. Energy. Energy.

Средство массовой информации – радиоканал «Радиоэнергия-ФМ», «Радиоэнерджи-ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энергия ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер – серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Средство массовой информации радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
7: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама.
8: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара. А позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-0005.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
3: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: «Роза Ветров»?
7: «Роза Ветров».
6: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза Ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама.
10: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энергия ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер, серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энергия ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия» – когда хочется вкусного.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
7: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама.
8: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
0: Energy. Energy.

0: Реклама. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачок, чахахвили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-900-18-00-2019.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
7: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
8: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама.
9: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
0: Energy.
9: Energy.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энергия ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер, серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-0005.
2: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
8: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама.
9: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.